Ишчен Святий перед митрополитом Муратонази, Шабе, Тишпевен Грюв, Тожбе, Юге, Святий Казий, Нобихи, Шибен, Шибен, Писта, Шибен, Шибен, Ишмос, Суилет, Бен, Отей, Гошаг, Дигин,